прям говорила, немножко покажу бага-бага. Это будет очень электро, поп и очень танцевальное, зажигающее.